0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio собачка rtva.es.
1: Enrique Ortega Caracol, fandangos de su padre. Antonio Arenas a la guitarra, grabación del Potaje Gitano de Utrera de 1971.